0: и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» – твой этой осенью.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Сильно

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Все пройдет, а ты останешься.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме стало больше точек с бесплатным интернетом. В России изменятся условия сдачи экзамена на права. Стали известны преимущества самого молодого региона России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы стало больше точек с бесплатным интернетом, пишет «Кострома Тудей». Бесплатный Wi-Fi есть на набережной Волги, в сквере Ивана Сусанина, на проспекте Мира, Сусанинской и Советской площади. Город продолжит развивать цифровое пространство. На самых важных для жителей территориях планируется создать более 10 точек доступа к общественному Wi-Fi. Со временем в единую сеть включат парки, территории Ипатьевского монастыря и другие места. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая этого года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со сдачи теории. Кроме того, с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если же срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Средний возраст жителей Югры составляет всего 36 лет, пишет Лента.ру. Как отмечают эксперты, причина кроется в двух факторах – высокой рождаемости и активном привлечении трудоспособных специалистов со всей страны благодаря развитой социальной политике и высоким зарплатам. Кроме того, отдельное внимание уделяют студенческим семьям. Студентки очного обучения получают бесплатное комплексное сопровождение от начала беременности до родов и после. И напоследок, каждому новорожденному в округе дарят подарок «Расту в Югре» – шкатулку с мамонтенком, выплатой в 20 тысяч рублей и карточкой с QR-кодом на полезные сервисы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 октября отмечается Всемирный день зрения, а еще День вареника, Всемирный день осьминога, День улыбок и День сэндвича Флаффернаттер. Спасибо, что выговорила.
1: Флаффернаттер – знаменитый американский сэндвич, который состоит из арахисовой пасты и кремового зефира, выложенных между двумя ломтиками белого поджаристого золотистого хлебушка. По одной из версий, рецепт сэндвича в 1910-х годах придумала Эмма Кёртис, праправнучка Пола Ривера, легендарного героя Новой Англии и Американской революции. Самый первый задокументированный рецепт такого бутерброда был опубликован Эммой Кёртис в 1918-м во время Первой мировой войны. Из-за дефицита мяса и пшеницы его рекомендовали делать на овсяном или ячменном хлебе и называли «Liberty Sandwich». Сэндвич свободы. Слово «флаффернаттер» появилось только в 1960 году. Его придумало одно рекламное агентство для компании Darkie Mauer, ну, это пищевые продукты, соединив слова «флафф», то есть «зефирный пух», и «наттер» – «ореховый». То есть все очень просто. До этого его называли «сэндвичем с арахисовым маслом и зефиром». Длинно и неудобно, но закон экономии речевых усилий превратил его во «флаффернаттер». На родине зефирного крема в городе Саммервилл, это в штате Массачусетс, ежегодно проходит масштабный фестиваль, называется «What the Fluff». Ну, напоминает известное не очень приличное выражение, да? Там, где последнее слово тоже начинается с буквы «F». Гости праздника играют в слепой зефирный бой. Участникам завязывают глаза, отсюда слепой, выдают мягкие снаряды маршмеллоу, и их задача вслепую попасть зефиркой в соперника, который, естественно, не будет дураком, постоянно лавирует.
0: Ну, ты знаешь, попасть зефиркой в соперника — это не так страшно, как бежать, например, за головкой сыра с горы. Не так травмоопасно, поэтому я, пожалуй, на праздник флаффер Наттера, еще раз спасибо, что выговорила, отправлюсь незамедлительно.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
5: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-2527-0+.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья! Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас.
8: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
9: Росстрой.
10: 770908.
11: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Будапеште будет плюс 24 градуса и весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. А вот в Костроме обещают до плюс 12 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56% согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Что, какая у нас сегодня тема? Наверняка у вас возник сразу же такой вопрос, как только вы слышите мой голос или вот Алешкин. А мы вот решили сегодня про странные забытые вещи поговорить. Буквально накануне прочитала новость, что в московском аэропорту нашли чей-то, непонятно чей, бампер от автомобиля, а потом еще и чемодан с колбасой. Ну, вез человек колбасу и немножечко не довез. Я думаю, что его семье было, конечно же, грустно, но с другой стороны, говорят, что колбасу есть вообще вредно. Она содержит много соли и всяких примесей.
2: Дело в том, что именно эта колбаса, тем более целый чемодан колбасы, предназначалась не для завтрака, а в нее были залиты, ну, такие, в общем, секретные.
1: Вы, короче, его не слушайте. Он, знаете, вам сейчас наговорит.
2: Ампулы!
1: Это, главное, с утра периодически начинает что-нибудь рассказывать, причем с совершенно серьезным видом, умным. Я сижу, главное, киваю, а потом понимаю, что меня разводят как кролика. Но мы сегодня не про развод, мы сегодня про находки. Итак, друзья, что интересного вы когда бы то ни было где-то забывали? Или наоборот, вы что-то где-то очень неожиданное нашли? Ну и стали богаче на пару миллиардов, ну или просто веселее немножечко вы стали. Хотя что такого можно было найти, чтобы развеселиться? Да, это...
2: Вкладыш со смешной картинкой и подписями.
1: Действительно. А может, вы нашли что-то в интернете? Это тоже, кстати, считается находкой. Не обязательно же шел-шел и монетку нашел. Я вот, например, когда была маленькая, на дереве нашла бумажный рубль. Дело в том, что мы ползали с ребятами по деревьям, и, естественно, ну, не только мы, и там компании из соседних дворов, и, видимо, у кого-то выпал из кармана и остался там между веточками лежать. Я очень долго доказывала маме, что это рубль с дерева. Но, чтобы было понятно, 10 копеек стоило тогда мороженое молочное, и 20 копеек стоил пломбир в стаканчике.
2: Соответственно, да, и 7 копеек стоило фруктовое мороженое,
1: да,
2: в стаканчике.
1: Да, и рубль – это, в общем-то, нормальные такие денежки
2: я
1: были.
2: Я тебе хочу сказать, что рубль – это две бутылки ячменного колоса.
1: В общем, это был единственный раз, да, в моей жизни, когда деньги выросли на дереве. Очень бы хотелось, чтобы еще как-то повезло в такой же степени, но пока не приходилось. Так, значит, что? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Вы там можете оставлять свои сообщения. У нас есть Телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» он называется, и канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Там тоже можно оставлять свои сообщения. И сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, для вас откроются большие возможности для профессионального роста.
2: Овны женщины, день благоприятен для любви и романтических забав.
1: Тельцы мужчины, сегодня не стоит смешивать личную жизнь и работу.
2: Тельцы женщины, возможно, интересные профессиональные предложения. Они сулят хорошие доходы.
1: Близнецы мужчины, можно, конечно, и рискнуть. Впрочем, рациональное планирование тоже будет работать на ваш успех.
2: Близнецы женщины, день обещает быть благоприятным, особенно для продавцов и покупателей.
1: Раки мужчин, у вас пора нравственного очищения, так что сомнительные увеселения с друзьями отменяются.
2: Раки женщины – хороший день для продвижения по карьерной лестнице или общего развития.
1: Львы мужчины, вас может подвести только ваше упрямство. Вывод напрашивается сам собой.
2: Львы женщины, вас ждет перспективное знакомство, но постарайтесь не разочаровать его своим легкомысленным отношением.
1: Девы мужчины, самое верное сегодня – придерживаться общепринятых норм и ни на кого не сердиться.
2: Девы женщины, благоприятный день для налаживание гармоничных отношений в семье.
1: Весы мужчины, вам представится хороший шанс упрочить связи с влиятельными людьми. Они пойдут вам навстречу.
2: Весы женщины, проявите рвение на работе. Ваши усилия должны обернуться премией или повышением.
1: Скорпионы мужчины, ни о чем не беспокойтесь. Вы интуитивно найдете самый верный подход к решению любой задачи.
2: Скорпионы женщины, многие почувствуют прилив энергии. Да такой мощный, что все дела пойдут на лад.
1: Стрельцы мужчины, звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолий. Не помешает легкая медитация.
2: Стрельцы женщины, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Возможно, кому-то стоит об этом намекнуть.
1: Козероги мужчины, поработайте на укрепление вашего авторитета. Вы сегодня дальновидны и прозорливы.
2: Козероги женщины, ваш творческий потенциал велик. Постарайтесь проявить его в полной мере.
1: Водолеи мужчины, даже самое рискованное предприятие обернется впоследствии неплохой прибылью.
2: Водолеи женщины, хороший день для составления долгосрочных планов и начало нового этапа в жизни.
1: Рыбы-мужчины, день во всех отношениях благоприятный, только избегайте сегодня быстрой езды.
2: Рыбы-женщины, вам лучше освободиться от дел на кухне и подумать о новых покупках для интерьера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, 8 октября. Вы рассказываете о тех вещах, которые вы находили и теряли. А может быть, не вещах, а каких-то, не знаю, более ценных субъектах. Например, любимых людей.
2: Или вот совесть Николай написал в нашем канале в Максе. Потерял Николай совесть и никак найти не может. Но в нынешних реалиях периодически ее нужно, наверное, терять, потому что слишком совестливые люди не выживают. Вот есть такое ощущение. Но и бессовестным тоже у нас не место. В общем, надо найти какую-то золотую середину, друзья. И чтобы ее найти, надо тоже очень постараться. Что вы нашли, что потеряли? Еще у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там можно тоже писать.
1: Ну, я как историк хочу напомнить, что в середине прошлого века один мерзавец, очень хорошо известный на весь мир, говорил, что я освобожу вас от химеры совести. Поэтому то, что сейчас сказала Пивоварова, ребята, вы понимаете, это говорится с долей очень серьезной иронии. Нинель отметилась в Максе. Доброе утро, батареечки. Стыдно говорить, но поехал в отпуск на поезде. Отдельно положила белье нижнее и шорты в пакет. Зачем я доставал, уже не помню, но факт остается фактом. Пакет остался в поезде, а я, соответственно, без нижнего белья и шорт. Вот в этом смысле могу рассказать, у меня есть такой навязчивый сон, когда я выхожу откуда-то из общественного места, то ли из кинотеатра, то ли из ресторана, и я понимаю, что верхняя одежда, то есть то, что прикрывает...
2: Отсутствует?
1: Нет, наоборот, то есть когда я в рубашке или в пиджаке, или там какой-то футболке, вот, а снизу вообще ничего нету, вплоть до
2: позорище.
1: Обуви. Вот, и я не понимаю, что делать. Я пытаюсь натянуть на колени эту футболку. То есть, и с дальнейшими вот этими вот стыдными приключениями.
2: Это очень интересный у тебя какой-то сон, да? Он как бы и не вроде сон для взрослых, да? И вроде как и не...
1: И он мне удовольствия не доставляет. Потому что у меня это напряжение.
2: Вот Николай, например, Нинель отвечает. Так хорошо же, тело дышит и эротично. Ну, извините, Николай. Знаете, вот если у вас нижнее белье из какого-нибудь очень хорошего магазина, конечно, обидно...
1: Из линолеума, например. Тогда оно не дышит. Конечно.
2: Очень обидно без него остаться. С другой стороны, я всегда в таких случаях говорю, пускай это будет самая ваша большая потеря в этой жизни, потому что, да, самые главные в мире вещи, как написано в одной из подворотен Санкт-Петербурга, это вовсе не вещи.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Больно Баски Автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: интернет от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+, 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня в Костроме». 30...

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это...

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ПП Пивоваров. Костромская студентка заняла второе место на Всероссийском фестивале. В России назвали самой востребованной профессией. Жители российского региона начали по-новому учить доверять миру. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Оренбурге завершился Всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов «Сердце Евразии», пишут СМИ-44. Это яркое событие, объединившее таланты со всей страны. Костромскую сельхозакадемию с гордостью представляла студентка экономического факультета Марьяна Добролюбова. Ее народная песня «КБ-2» покорила зрителей и жюри. Уникальная манера исполнения с ритмичными слогами превратила традиционную песню в виртуозную скороговорку. По итогам фестиваля Марьяна заняла второе место в номинации «Стилизация народной песни» и выступила на главной сцене гала-концерте фестиваля. Продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор стали одними из наиболее востребованных профессий в России с начала этого года, пишут РИА Новости. Также в десятку лидеров вошли разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Для продавцов-консультантов медианная зарплата при наличии навыка работы с жалобами клиентов достигает 90 тысяч рублей против 58 без него. А вот у водителей знания английского языка повышают медианную зарплату до 250 тысяч рублей. В Челябинске все больше жителей обращаются к канистерапии. Реабилитации с помощью специально обученных собак, пишет Лента.ру. В комнате, где проходят занятия, нет запаха медикаментов и строгих врачей в белых халатах. Главное лекарство здесь – влажный нос и виляющий хвост. Канистерапия не ставит диагноз, а каждое занятие скорее напоминает игру. Один из терапевтов – корги по кличке Бен. Чтобы работать с людьми, собаке нужны безупречная психика, устойчивость к стрессу и искренняя любовь к людям. Взамен четвероногие терапевты не ждут похвалы. Главная награда для них – звонкий смех и положительные эмоции людей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про потери и находки. Что ценного, а может быть интересного вы когда-то где-то обнаружили или наоборот лишились? Елена пишет в нашем канале в Максе радио Ваня. Привет из солнечного Армавира. Ага, вот куда солнце ушло. Найти не нашла. Но в детстве я украла 50 копеек у одноклассницы дома. И совесть меня грызет до сих пор. Прости меня, Лена Казакова. Леночка, ну, лучше поздно, чем никогда раскаяться вот в содеянном.
2: А Николай здесь же пишет. Я только что узнал, что моя супруга украла в детстве 50 копеек. Если что, я тоже из солнечного Армавира. Нам уже 6-й десяток, и я очень рад, что нашел такую добычицу. Йоу!
1: Ой, а вы там не вместе, что ли, Лен, Коль? Вы как-то на своих работах разъехались?
2: Ну, радиостанцию слушают
1: вдвоем, да.
2: Да.
1: Екатерина, сижу, работаю, делаю реснички, а клиент Елена рассказывает историю. Потеряла паспорт, не понимая, как он пропал, и тем более очутился под подушкой. Как говорится, так узнала Лена свое лицо под подушкой. Всем хорошего настроения, привет из Омска. Очень запутанная и таинственная история произошла с Леной, паспортом и Екатериной, которая клеит реснички.
2: Вот еще одна Екатерина. Я лично встретила в этот день 10 лет назад своего любимого в кафе в Самарской области. А у него еще и день рождения был тогда. И я переехала в Омск, и теперь мы уже столько лет вместе. Сегодня вот будем отмечать и его день рождения, и наши 10 лет. С днем рождения, мой Алексей Титов, люблю тебя.
1: Ну, мы присоединяемся к поздравлениям, да, и к вашему юбилею небольшому. Ольга Афанасьева из Петербурга. А я потеряла пижаму на госэкзамене в техникуме. Казалось бы, да, как такое могло произойти? Просто перед экзаменом, поясняет Ольга, я ночевала у подружки, мы вместе готовились. А про пижаму вспомнила только спустя неделю. Вот такая потеря. Знаешь, что когда-то вот звучит, конечно, потеряла пижаму на экзамене. Хорошо, что не трусы.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Будапеште будет плюс 24 градуса и весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. А вот в Костроме обещают до плюс 12 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
10: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. 8 октября вы рассказываете о самых необычных ваших приобретениях и потерях. В группе радио Ваня ВКонтакте Анатолий Вячеславович пишет: сегодня достал рабочую осеннюю куртку и в ней нашел равнёхонько 1363 рубля. У меня утро задалось, значит и день пройдет хорошо, чего я всем и желаю.
2: Но получается не совсем приобретениях, а находках, скорее всего. Все-таки за приобретение деньги уплочены. А находка — это, знаете ли, то, что вот так вот неожиданно на тебя свалилось. Я тут как-то в кошельке нашла 5000 рублей.
1: Да, в своем?
2: Да. Нет у мужа.
1: Варька мошенница. Так что, ребята, уточнение было не лишним.
2: Вот, а потом вспомнила, что это мама мне для чего-то там дала, я ей там что-то купила, но я ей купила на карту, а эти деньги, они там так и остались лежать. Но это было вообще так приятно, поэтому я Анатолия Вячеславовича понимаю, как никто другой. Настя Садова, здравствуйте. Я когда была маленькая, по дороге в школу нашла варежку, а в ней 3 конфеты. Привет всему Кургану. Это так мило. Просто кто-то нес 3 конфетки, не донес.
1: Станислав Дидыч, Омск на связи. У меня произошел однажды такой случай. Родители не носили обручальные кольца и отдали мне их, чтобы я переплавил золото, ну и себе такое красивое кольцо сочинил. Я заказал, мне сделали. Классное получилось, только вот чуть-чуть великоватое. Приехал домой, супруга в восторге, и минут через 5 говорит: вынеси мусор. Я пошел выкидывать, открываю мусоропровод, выбрасываю пакет с мусором, а следом слетает это самое кольцо. Ну вот, собственно, именно тогда я его и видел в последний раз. Весь день провел у мусоропровода, перебирая, значит, вот эти вот все остатки жизнедеятельности жильцов, но так и не нашел, да. Наше сочувствие. Я, кстати говоря, был вписан в одну ситуацию, когда мой коллега по другой радиостанции передавал мне эфир, и через минут, наверное, 20, уже в дороге находясь домой, звонит, говорит: Леша, слушай, посмотри, пожалуйста, в туалете, в баке с бумагой, ну, которая вот для рук после мытья, посмотри, слушай, у меня, кажется, туда слетело кольцо. Я прибрал весь бак, кольцо было найдено.
2: Ну, ты вообще, ты настоящий друг.
1: И я на халяву поел люля-кебабов.
2: Ну, а у меня другая история. Я тут сейчас старательно перехожу на ЗОЖ, ПП и все остальное. И у меня вот есть кольцо, я вот, все, вот сейчас Лешке показываю, и оно у меня как бы снималось очень туго. А теперь оно, в общем-то, ходит ходуном. Угу. И я все переживаю, что я где-нибудь в бассейне его посею. Да, оно слетит.
1: Снимай.
2: Да, но, знаешь, это такое приятное чувство, когда оно легко снимается. Я каждый раз его трогаю и думаю: ага, вот оно. Вот они, минус 1.5 килограмма, которые мне очень хочется потерять. Вообще хочется потерять намного больше. Вот. И не приобрести обратно.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Губы

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня такие интересные истории обсуждаем. Что вы как-то однажды нашли или, наоборот, потеряли интересного, важного, смешного? Пишите вы об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале «В Максе» можно написать. От Александра Васильева отметилось. Как-то раз мужчина, бегущий впереди меня, уронил папку с документами. Обежал он на автобус. И в автобус-то, собственно, и успел засунуться. Двери закрылись. Мужчина поехал. Я схватила папку и бежала почти целую остановку за этим автобусом. Благо, она небольшая. Автобус остановился на светофоре. Так я его немножко успела догнать. Потом от этого мужчины узнала, что документы были очень важные, пишет Александр из Санкт-Петербурга. А я просто представила себе эту просто картину, как мужчина едет в автобусе, ему звонит начальник, говорит: «Петр Семенович, ну ты далеко еще?» Он говорит: «Нет, я вот уже еду». Он такой: «А документы-то взял, не забыл?» «Нет, вон они бегут за автобусом». Продолжение. С другой стороны рассказана история.
2: Да, я помню, как лет 15 тому назад одна моя знакомая тоже вот где голова была, что этот с важными документами на общественном транспорте. А у нее было 1,5 миллиона налички, перекинь, она в метро ехала в Петербурге.
1: Ужас какой.
2: Она с ума сходила от ужаса. Вероника Новак: «В Максе работаю в родильном доме, в упаковке с детскими памперсами нашла штучку для взрослых утех. Мамочка ребенка тоже нашла, куда положить». Без комментариев. Когда ее возвращали, неудобно было всем. Ну, ребята,
1: послушайте. Надо было торжественно вручить, созвать медперсонал.
2: При всех навязать бантов розовых.
1: Ренат: «Добрый день. Невероятно, но факт. Казань, 1985 год. Пацаны, я, Ренат и два моих друга, Роберт и Костик, идем по улице. Так холодно. И я вслух говорю: мне сейчас перчатки кожаные. Прикиньте, через 10 метров я их нахожу. У меня друзья были в шоке. Валяются, пожалуйста, на земле». А я всегда говорила, что нужно вселенной правильно запросы посылать от чистого сердца. И когда ты действительно всей душой чего-то желаешь, у тебя это сбывается.
2: А с любовью из Костромы аудиал Роза Рузимова. У меня 10 лет назад по телефону случилось удивительное приобретение. Находка познакомилась со своей половинкой.
1: Это удивительно, что не видела Роза ни лица.
2: Она аудиал, то ушами любит.
1: Олеся Безверхняя: «В студенческие годы потеряла ключи от квартиры. Домой шла, думала, как сказать. Но все обошлось. Это была моя самая легкая и большая потеря. Потом жить как-то легче стало». Вы знаете, что я, когда была маленькая, это мне было, наверное, лет 8, ну, чтобы не подумали, что я совсем-то сумасшедшая, дети носили ключи на шнурочке и в таких специальных чехольчиках на шее. Так я умудрилась на шнурочке, и там кожаным он такой был плоский, написать свой домашний адрес. Когда мне мама спросила: «Ты что, совсем?» Я говорю: «Ну, мало ли я потеряю ключи, а кто-то их принесет». Не, с тех пор я стала гораздо умнее и
2: прозорливее. Принесет и обнесет. А что?
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Все, что ты любишь на радио.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылись два кадетских класса МВД. Осенние каникулы в этом учебном году будут самыми длинными за 10 лет. Россиянам назвали самые полезные осенние напитки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки им будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов в кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Осенние каникулы российских школьников будут самыми длинными за 10 лет, пишут РИА Новости. В этом году каникулы при обучении по четвертям продлятся 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства. В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября. Напомню, в предыдущие 8 лет ученики отдыхали осенью лишь 9-10 дней. Осенний рацион можно дополнить напитками из облепихи, зеленым чаем и какао, пишет Газета.ру. По словам специалистов, облепиха содержит витамин С и бета-каротин, из которого в организме образуется витамин А. Для чая также пройдут листья облепихи, малины и смородины. В них есть флавоноиды, способные влиять на воспалительные процессы. Диетологи отметили и свойства зеленого чая. В нем содержатся танины и L-тианин, который может оказывать успокаивающее действие. В напиток можно добавить имбирь, он согревает и способствует циркуляции крови. Еще один вариант для осеннего меню – какао из натурального порошка. Оно содержит полифенолы. Кроме того, специалисты посоветовали использовать белую часть апельсиновой кожуры. В ней есть нарингин, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 октября отмечается Всемирный день зрения, а еще День вареника, Всемирный день осьминога, День улыбок и День сэндвича Флаффернаттер. Спасибо, что выговорила.
1: Флаффернаттер – знаменитый американский сэндвич, который состоит из арахисовой пасты и кремового зефира, выложенных между двумя ломтиками белого поджаристого золотистого хлебушка. По одной из версий, рецепт сэндвича в 1910-х годах придумала Эмма Кёртис, праправнучка Пола Ривера, легендарного героя Новой Англии и Американской революции. Самый первый задокументированный рецепт такого бутерброда был опубликован Эммой Кёртис в 1918-м во время Первой мировой войны. Из-за дефицита мяса и пшеницы его рекомендовали делать на овсяном или ячменном хлебе и называли «Liberty Sandwich». Сэндвич свободы. Слово «флаффернаттер» появилось только в 1960 году. Его придумало одно рекламное агентство для компании Darkie Mauer, ну, это пищевые продукты, соединив слова «флафф», то есть «зефирный пух», и «наттер» – «ореховый». То есть все очень просто. До этого его называли «сэндвичем с арахисовым маслом и зефиром». Длинно и неудобно, но закон экономии речевых усилий превратил его во «флаффернаттер». На родине зефирного крема в городе Саммервилл, это в штате Массачусетс, ежегодно проходит масштабный фестиваль, называется «What the Fluff». Ну, напоминает известное не очень приличное выражение, да? Там, где последнее слово тоже начинается с буквы «F». Гости праздника играют в слепой зефирный бой. Участникам завязывают глаза, отсюда слепой, выдают мягкие снаряды маршмеллоу, и их задача вслепую попасть зефиркой в соперника, который, естественно, не будет дураком, постоянно лавирует.
0: Ну, ты знаешь, попасть зефиркой в соперника — это не так страшно, как бежать, например, за головкой сыра с горы. Не так травмоопасно, поэтому я, пожалуй, на праздник флаффер Наттера, еще раз спасибо, что выговорила, отправлюсь незамедлительно.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Видишь,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Будапеште будет плюс 24 градуса и весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. А вот в Костроме обещают до плюс 12 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Тарантелла и Пасодобль. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки национальное блюдо. Там капусточка с мясом и с томатной пастой. Еще в это блюдо можно добавлять грибы. Как мы выяснили, кроме грибов могут входить какие-то субпродукты.
2: Рубленые сосиски, кстати говоря.
3: Капуста обычно используется квашеная, но можно и свежую белокочанную добавить. Лавровый лист и тмин тут тоже неотъемлемые, я сейчас просто слюной зайду, неотъемлемые ингредиенты. Можно подать с горячим хлебом тоже. Я вот просто знаю, что люди делятся на две категории. Одни очень любят тушеную капусту, а другие очень не любят и даже ее запах не переносят. Вот ты относишься к какой касте?
2: Мне очень нравится тушеная квашеная капуста, но я, к сожалению, не могу ее есть так часто, как хотелось бы, потому что тушеная квашеная капуста плюс мясо, плюс, как тут предлагают еще, да, кусок хлеба, и тогда вы запускаете такие процессы брожения в организме. У меня очень там все внутри нежно, поэтому...
3: Тем более, не будем рассматривать тебя изнутри, ты нам снаружи нравишься, а что там у тебя происходит?
2: Да. А внутренний мир, значит, мой вас абсолютно не колышет.
3: Верхняя часть вашего внутреннего мира очень даже располагает. А вот все остальные части...
2: Разобрали Леху на фрагменты, это наша новая песня. Разобрали Леху на фрагменты.
3: Нужно просто сделать отдельный какой-то программу отдельную. Нет, не музыкальную, а чтобы разбирать Алексея. Алексей просто любит, когда его разбирают.
2: Обо мне можно говорить вечно, это золотые слова.
3: Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, я еще раз напоминаю, там капуста тушеная, нужно угадать танец. И он может не относиться к физическим и химическим процессам внутренности Алексея Копова. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, милости просим в группу радио «Ваня ВКонтакте», и сегодня в «Умной зарядке» мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки тушеная капуста. Казалось бы, на что она может намекать? Но она не просто тушеная капуста, она с мясом тушеная капуста. Сиртаки, предположила Анастасия Анатольевна. Это скорее греческое и блюдо, и движение, телодвижение. Есть, например, хоровод, потому что капуста в круглой чашке, и кто-то решил, что... Почему бы и нет? Ведь хоровод — это тоже танец. Я раньше думала, что хоровод, ну, это просто какое-то действо, но никак не танец.
2: И вот интересно, что Надежда Бабкина воспринимает исполнителей в своем театре как ингредиенты
3: хоровода. Надежда Бабкина у нас хороводовод.
2: Хороводовод!
3: Да. Еще есть канкан, сальса. Действительно, в капусточку можно и сальса немножечко добавить.
2: А это правда будет... добавляют, потому что требует не только чистого там свиного мяса и копченых колбасок, да. Но еще и вот это вот, знаешь, такого сала, где больше мяса, чем сало.
3: Такое тоже бывает.
2: Да, да, да, да.
3: Наталья пишет, танец живота. Мне очень нравится вот эта ассоциация.
2: Да, ну, как про праздник живота, танец живота.
3: Да. Нет, танец живота, это танец живота.
2: Ну,
3: это
2: belly dance, да-да-да, понятно.
3: С такими веселечками еще девочки танцуют.
2: Да, да,
3: и действительно праздник настоящий, такую капусту съесть. Если бы вы еще точно знали, как она называется, вы бы отгадали по счету. Раз. Вообще эта капуста называется бигус или бигос, и так верно.
2: Да-да-да, потому что в польском языке есть глагол бигосувач, то есть
3: да, это
2: резать, шинковать.
3: Национальное польское блюдо,
2: да,
3: как вы уже
2: да,
3: поняли.
2: Да.
3: Ну и, конечно же, правильный ответ сегодня был полька.
2: Поздравляем Сергея Палихина.
3: Дорогой Сережа, мы вручаем вам фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня». Красную и яркую. Ух, сколько туда кочанов влезет!
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. А что у нас сегодня? 8 октября. В народе отмечается День Сергия Курятника. Вообще православные вспоминали преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. И в народе его как раз называли покровителем домашней птицы. Считалось, что в этот период необходимо заботиться о хозяйстве, благодарить святого за урожай и просить защиты для двора и скота, чтобы никакая лиса, волк и же с ними не поели, ага, не погрызли.
2: На халяву-то, а? Рубануть домашнюю птицу. На Руси 8 октября люди занимались заготовками на зиму. Крестьяне начинали рубить и квасить капусту.
1: Подожди, они же вчера это делали или позавчера? Как это сегодня?
2: Когда нас это останавливало? Квасить и рубить — это всегда так приятно. Но если вчера это делали только бабы, потому что мужики занимались молодьбой прочими физическими упражнениями, то сегодня...
1: Мужик пришел квасить тоже.
2: Мужик пришел к бабе квасить.
1: Поэтому праздник
2: это нормально,
1: получил,
2: ребята,
1: еще одно название.
2: Конечно.
1: Капустник.
2: Это же праздник.
1: К этому времени вообще-то наступали первые заморозки, и хорошая хозяйка знала, если посолить капусту раньше, она закиснет и не простоит всю зиму. Поэтому вчера рубили бабы, сегодня к ним присоединились мужики и начали вместе ее заквашивать.
2: А из свеженарубленной капусты обязательно ставили пироги в печь, угощали им потом соседей, родных ими. И считалось, что чем щедрее хозяйка в Сергиев день, тем богаче будет ее дом в новом году.
1: И не только так можно было использовать эту самую капусту. На ней можно было еще и гадать. Девушки незамужние выходили на улицу с капустным листом в руках и клали его на забор. Ежели утром лист был целым да чистым, год принесет сватовство и счастливый брак. Если капусту кто-то погрыз или он упал, лист этот, жениха предстояло ждать долго. Ну вот нынче девки замуж не спешат. Мне кажется, если бы вот эти традиции до сих пор сохранились, иная бы вышла бы ночью и сама погрызла этот лист. Лишь бы носки ничьи не убирать и борщ не варить после работы.
2: А то ты целыми днями капусту грызешь.
1: А хотелось бы не грызть, а запихивать.
2: Итак, отлично, девиз сегодняшнего дня: не грызть, а запихивать. Смотри, не перепутай.
1: Имела в виду в кошелек.
2: Да-да.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello? Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома готовится к проведению губернской ярмарки. Искусственный разум поможет управлять российским регионом. В Сибири нашли неизвестный вымерший вид быков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома готовится к проведению губернской ярмарки, пишет ГТРК. Традиционный осенний праздник развернется у красных и больших мучных рядов, а также в сквере Ивана Сусанина. Гостей ждут конкурсы, фермерские продукты, дегустации, выставка достижений сельского хозяйства и выступления творческих коллективов. Каждый регион представит свои главные деликатесы: тягучий мед, душистые сыры, хрустящий хлеб, лесные грибы, ягоды и продукцию местных фермеров. Ярмарка стартует в эту субботу и будет работать с 11 до 18 часов, а в воскресенье с 11 до 16 часов. Искусственный разум поможет управлять российским регионом, пишет Лента.ру. Необычный тендер на сайте госзакупок выставило Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Речь идет о создании подразделения, которое поможет управлять регионом с помощью электронного разума. Организации, которая выиграет конкурс, предстоит создать информационно-техническую систему с площадкой для заседания с режимом ВКС, центральной аппаратной, а также залом для совещаний. Планируется, что электронный разум соберет жизнь Владимирской области воедино, проанализирует и предоставит главе региона. Анализ ДНК древних останков выявил ранее неизвестный вымерший вид быков, обитавший на юге Сибири в последний ледниковый период и даже до него, пишет газета.ру. Вымерший вид был родственен современным якам, но шел отдельным эволюционным путем сотни тысяч лет. По оценкам исследователей, он начал отделяться от современных яков около 400 тысяч лет назад и полностью обособился примерно 250 тысяч лет назад. Генетических данных недостаточно, чтобы формально классифицировать и назвать новый вид. В дальнейшем исследователи планируют сравнить находки с ранее описанными якоподобными останками из региона, чтобы определить, принадлежат ли они к одному виду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, для вас откроются большие возможности для профессионального роста.
2: Овны, женщины, день благоприятен для любви и романтических забав.
1: Тельцы, мужчины, сегодня не стоит смешивать личную жизнь и работу.
2: Тельцы, женщины, возможно, интересные профессиональные предложения. Они сулят хорошие доходы.
1: Близнецы, мужчины, можно, конечно, и рискнуть. Впрочем, рациональное планирование тоже будет работать на ваш успех.
2: Близнецы, женщины, день обещает быть благоприятным, особенно для продавцов и покупателей.
1: Раки, мужчины, у вас пора нравственного очищения, так что сомнительные увеселения с друзьями отменяются.
2: Раки, женщины, хороший день для продвижения по карьерной лестнице или общего развития.
1: Львы, мужчины, вас может подвести только ваше упрямство. Вывод напрашивается сам собой.
2: Львы, женщины, вас ждет перспективное знакомство, но постарайтесь не разочаровать его своим легкомысленным отношением.
1: Девы, мужчины, самое верное сегодня придерживаться общепринятых норм и ни на кого не сердиться.
2: Девы, женщины, благоприятный день для налаживание гармоничных отношений в семье.
1: Весы, мужчины, вам представится хороший шанс упрочить связи с влиятельными людьми. Они пойдут вам навстречу.
2: Весы, женщины, проявите рвение на работе. Ваши усилия должны обернуться премией или повышением.
1: Скорпионы, мужчины, ни о чем не беспокойтесь. Вы интуитивно найдете самый верный подход к решению любой задачи.
2: Скорпионы, женщины, многие почувствуют прилив энергии. До такой мощной, что все дела пойдут на лад.
1: Стрельцы, мужчины, звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолий. Не помешает легкая медитация.
2: Стрельцы, женщины, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Возможно, кому-то стоит об этом намекнуть.
1: Козероги, мужчины, поработайте на укрепление вашего авторитета. Вы сегодня дальновидны и прозорливы.
2: Козероги, женщины, ваш творческий потенциал велик. Постарайтесь проявить его в полной мере.
1: Водолеи, мужчины, даже самое рискованное предприятие обернется впоследствии неплохой прибылью.
2: Водолеи, женщины, хороший день для составления долгосрочных планов и начало нового этапа в жизни.
1: Рыбы, мужчины, день во всех отношениях благоприятный, только избегайте сегодня быстрой езды.
2: Рыбы, женщины, вам лучше освободиться от дел на кухне и подумать о новых покупках для интерьера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой, пишет «Коммерсант».
2: Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры.
1: Российский певец Шаман выпустил новую песню, в которой поет о болезненном расставании и тяжелом выборе. Из-за этого фанаты заподозрили артиста в том, что он разошелся с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. А трек называется «Прощай, моя любовь». Клип на него снят в черно-белых тонах. В нем исполнитель гуляет по паркам Москвы. Его снимают на фоне высотки на Котельнической набережной и столичных мостов. В финале герой, едва сдерживая слезы, расстается с лирической героиней. Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым, но сердце еще долго не принимает то, с чем уже смирился разум, прокомментировал премьеру клипа певец в телеграм-канале. Мизулина пока никак не отреагировала на новую работу супруга. Сам артист тоже хранит молчание.
2: «Пусть стоит и продается». Именно так Дмитрий Дебров прокомментировал отказ снижать цену на виллу под названием «Полина». Телеведущий обсудил с журналистами судьбу подмосковного особняка, названного в честь его бывшей жены. Сначала дом продавался за 725 миллионов рублей. Но покупателей не нашлось, поэтому шоумен немножечко скорректировал стоимость и, комментируя ситуацию, отметил: «Дом стоит того. Для меня он бесценен». Отдельно Дебров высказался и о названии виллы. «Нельзя сегодня назвать Полина, а завтра Катя. Нет. Она была задумана как родовое гнездо детей. И если меня, не дай бог, Кондратий хватит, кому все это достанется? Им, детям», заявил телеведущий. Вместе с тем, Дебров не исключил, что в будущем вместе со своей новой возлюбленной, нутрициологом Екатериной Гусевой, он может построить новое семейное поместье, ну вот, которое и получит другое название. Напомним, Дмитрий Дебров выставил особняк на продажу после развода с четвертой женой, 36-летней Полиной, которая ушла к бизнесмену Роману Товстику. Семья Товстика жила по соседству с Дебровыми.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки. И сегодня, 8 октября, вы нам рассказываете о своих самых необычных находках и потерях. Нинель Филиппова отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Знакомая выкинула куртку, а через полчаса выяснилось, что ее мама положила туда золотые цепочку и кольцо, чтобы сбегать в этой же куртке до мастерской, сдать золото на чистку. Вот же повезло бомжам.
2: Ну, я так понимаю, не нашлось выкинутое, выброшенное. А Илья, 95-й год, я учусь в 8 классе, спускаюсь по лестнице, в школу иду. Вижу, между первым и вторым этажами на полу стоит запечатанная бутылка шампанского, спрятал в подъезде. После школы возвращаюсь, стоит на месте. Взял с друзьями, потом ее выпил, все хорошо. Сейчас вот думаю, вот как не побоялся? Ведь там могло быть что угодно в этой бутылке. В этом году, это не конец истории, спускаюсь по лестнице на работу. Между этажами стоит снова бутылка шампанского. В этот раз не то, что выпить, даже в руки не стал брать, на всякий случай. Привет любимой семье, жене Машеньке и сыну Дане. Хорошего дня, Илья Викторович из Санкт-Петербурга. И времена меняются, и люди взрослеют.
1: Да, темпоры мутантум энос мутантум илис.
2: Доброе... И вызвал дождь в Санкт-Петербурге.
1: Ой, ну я вас умоляю, это обычная латынь. А Наталья Пономарева. Потеряла как-то очки, искала везде. Дом у нас частный, на улице все дорожки, значит, исследовала. Баня, парник, туалет уличный, полочки в доме, шкафчики, отодвигала диван, кресло, очки пропали. Ну все, ну смирилась. Купила себе другие, ну, для чтения. А потом нашлись очки, представляете? В морозильном ларе.
2: Да, ты знаешь, иногда бывает, задумаешься о чем-то, что-то куда-то несешь, и вместе с этим чем-то что-то тоже складываешь. И потом думаешь, куда положил. Я, честно, я когда ищу, я даже в морозилку заглядываю, даже если это пульт от телевизора. На всякий случай. Ну, мало ли, о чем я там задумалась. А задуматься я могу. Еще одно сообщение от Елены из солнечного Армавира. Мы с Коленькой, моим супругом, очень вас любим. Вы прикольные и позитивные. И наша с Коленькой находка – это радио Ваня и вы. Я вот, знаете, каждое утро перед зеркалом крашусь, супруг кофе нам варит, и все это под вашу музыку. Вы супер, вы лучшие. Мне просто захотелось взять Ленку вот так вот и облобызать просто, подбросить, обнять изо всех сил.
1: Пока Коленька кофе нам варит.
2: Четверым.
0: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о потерях и находках необычных, интересных. Еще несколько ваших сообщений обязаны таки прочитать. Сережа пишет: мой дядя был моряк, пишет в нашей группе ВКонтакте радио Ваня, и подарил мне дядя фирменный термос из нержавейки. Было это в начале 90-х. Мы ездили по грибы далеко от дома, и как-то забыл я на пне кружечку-крышечку от этого термоса. И в течение 30 лет каждый год, когда я был на этом месте, всем рассказывал: вот здесь, на этом самом месте она пропала. И знаете что? Через 30 лет, где-то в метрах 300 от того места, где потерялась, кружечка нашлась. Термос я забрал у родителей и накрутил эту крышечку обратно. Привет, Жуковке, Брянская область.
2: Вот как удобно, так сказать, жить
1: в одной локации.
2: В одной локации, да. Мила Страхова, еще студентка, нашла часы в сугробе на железнодорожной платформе. Ходили прекрасные. Через полгода ушли навсегда. В бане, куда я пришла в первый и в последний раз в жизни, какая-то сволочь приделала им ноги.
1: Как пришелец, так и ушелец. Олеся, летели мы как-то из Новосибирска в Сочи, пишет Олеся. Как положено, все проверила, паспорта, документы, детей, мужа. В машине еще раз проверила. Подходим к стойке регистрации. Нет паспорта мужа. Понимаем, что единственное место, где мы останавливались, это заправка. Звоним туда, они говорят: нет, ничего. Расстроились безумно. И вдруг звонок. Нашли. Нашли в мусорном ведре. Оказывается, муж, когда расплачивался, ну, видимо, за бензин, достал кошелек, и паспорт выпал прямо в мусорное ведро. Как они еще додумались там поискать? Прошло 6 лет, пишет Олеся. Я вот до сих пор думаю, это была случайность или грамотный ход, как устроить себе реальный отпуск без семьи?
2: Света Суркова, далекий 2007-й, только вышла замуж, и супруг подарил мне золотой браслет. Первый дорогой подарок в моей жизни. Правда, у браслетика был замочек хиленький, и я потеряла его буквально через пару дней. Муж с работы приходит, я рыдаю, ну, на следующий день он мне новый приносит. Я в шоке, а еще через пару дней кошка из-под кресла достает тот первый потерянный браслетик. Внимание, дети, вопрос, сколько браслетиков теперь у Светы?
1: Вообще, много очень сегодня хороших историй. Чудная история от Елены, как она в магазине, в ячейке, ну, где нужно оставлять свои вещи, оставила пакет с пеплом случайно. Но ей нужен был зола для картофеля. Ну, садоводы знают, подкармливать.
2: А, я думал, там, типа, дедушку забыла.
1: Так вот, они не хотели его сначала забирать, а потом муж говорит, мол, Лен, ты что, а вдруг они достанут, подумают, что там прах, да. Да и, говорит, зола на вес золота в огородных делах. Поэтому вернулись и золу прибрали к рукам. Итак, друзья, у нас есть победительница. История от Наташи из Ижевска, Удмуртская республика. Работала я в колледже, и вот меня пригласили в администрацию нашего района, чтобы передать почетную грамоту на имя директора нашего колледжа, ну, за заслуги, так сказать, перед Отечеством. Так вот, дело было летом. Я была в отпуске, у меня еще двухлетняя дочка на руках. Мы шли в сторону дома, и детские площадки, песочницы, то пятое, десятое. Посеяла я грамоту. Чуть удар не хватил. Все выходные я мучилась. Что же сказать директору? И представляете, в понедельник мне звонят из администрации и говорят: уважаемая, зайдите, пожалуйста, за другой грамотой, потому что в той была допущена ошибка. Простите, пожалуйста, что так получилось. Счастью моему не было предела, пишет Наталья. Я поблагодарила Вселенную. Вот опять же я говорю, вот все сводится к одному. Когда ты очень сильно чего-то хочешь или просишь, или отдаешь себя всю, то обязательно тебе воздастся за твои заслуги.
2: А если быть конкретным, то фирменная сумка Шопер, радио Ваня.
1: В следующий раз, Наташа, в нее положите грамоту.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Тайна!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стало больше точек с бесплатным интернетом. В России изменятся условия сдачи экзамена на права. Стали известны преимущества самого молодого региона России. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы стало больше точек с бесплатным интернетом, пишет Кострома Тудей. Бесплатный Wi-Fi есть на набережной Волги, в сквере Ивана Сусанина, на проспекте Мира, Сусанинской и Советской площади. Город продолжит развивать цифровое пространство. На самых важных для жителей территориях планируется создать более 10 точек доступа к общественному Wi-Fi. Со временем в единую сеть включат парки, территории Ипатьевского монастыря и другие места. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая этого года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со сдачи теории. Кроме того, с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если же срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Средний возраст жителей Югры составляет всего 36 лет, пишет Лента.ру. Как отмечают эксперты, причина кроется в двух факторах – высокой рождаемости и активном привлечении трудоспособных специалистов со всей страны благодаря развитой социальной политике и высоким зарплатам. Кроме того, отдельное внимание уделяют студенческим семьям. Студентки очного обучения получают бесплатное комплексное сопровождение от начала беременности до родов и после. И напоследок, каждому новорожденному в округе дарят подарок «Расту в Югре» – шкатулку с мамонтенком, выплатой в 20 тысяч рублей и карточкой с QR-кодом на полезные сервисы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

Реклама. Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метром палитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. «Радио Ваня» в городе осень.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромская студентка заняла второе место на Всероссийском фестивале. В России назвали самой востребованной профессией. Жители российского региона начали по-новому учить доверять миру. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Оренбурге завершился Всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов «Сердце Евразии», пишут СМИ-44. Это яркое событие, объединившее таланты со всей страны. Костромскую сельхозакадемию с гордостью представляла студентка экономического факультета Марьяна Добролюбова. Ее народная песня «КБ-2» покорила зрителей и жюри. Уникальная манера исполнения с ритмичными слогами превратила традиционную песню в виртуозную скороговорку. По итогам фестиваля Марьяна заняла второе место в номинации «Стилизация народной песни» и выступила на главной сцене гала-концерте фестиваля. Продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор стали одними из наиболее востребованных профессий в России с начала этого года, пишут РИА Новости. Также в десятку лидеров вошли разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Для продавцов-консультантов медианная зарплата при наличии навыка работы с жалобами клиентов достигает 90 тысяч рублей против 58 без него. А вот у водителей знания английского языка повышают медианную зарплату до 250 тысяч рублей. В Челябинске все больше жителей обращаются к канистерапии. Реабилитации с помощью специально обученных собак, пишет Лента.ру. В комнате, где проходят занятия, нет запаха медикаментов и строгих врачей в белых халатах. Главное лекарство здесь – влажный нос и виляющий хвост. Канистерапия не ставит диагноз, а каждое занятие скорее напоминает игру. Один из терапевтов – корги по кличке Бен. Чтобы работать с людьми, собаке нужны безупречная психика, устойчивость к стрессу и искренняя любовь к людям. Взамен четвероногие терапевты не ждут похвалы. Главная награда для них – звонкий смех и положительные эмоции людей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: сердца.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
5: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Мир здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
2: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открылись два кадетских класса МВД. Осенние каникулы в этом учебном году будут самыми длинными за 10 лет. Россиянам назвали самые полезные осенние напитки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Осенние каникулы российских школьников будут самыми длинными за 10 лет, пишут РИА Новости. В этом году каникулы при обучении по четвертям продлятся 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства. В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября. Напомню, в предыдущие 8 лет ученики отдыхали осенью лишь 9-10 дней. Осенний рацион можно дополнить напитками из облепихи, зеленым чаем и какао, пишет Газета.ру. По словам специалистов, облепиха содержит витамин С и бета-каротин, из которого в организме образуется витамин А. Для чая также пройдут листья облепихи, малины и смородины. В них есть флавоноиды, способные влиять на воспалительные процессы. Диетологи отметили и свойства зеленого чая. В нем содержатся танины и L-теанин, который может оказывать успокаивающее действие. В напиток можно добавить имбирь, он согревает и способствует циркуляции крови. Еще один вариант для осеннего меню – какао из натурального порошка. Оно содержит полифенолы. Кроме того, специалисты посоветовали использовать белую часть апельсиновой кожуры. В ней есть нарингин, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама.
4: Больно баски автоклав делают навяз. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
5: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
7: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло.
10: Ваня, радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: интернет от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома готовится к проведению губернской ярмарки. Искусственный разум поможет управлять российским регионом. В Сибири нашли неизвестный вымерший вид быков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома готовится к проведению губернской ярмарки, пишет ГТРК. Традиционный осенний праздник развернется у красных и больших мучных рядов, а также в сквере Ивана Сусанина. Гостей ждут конкурсы, фермерские продукты, дегустации, выставка достижений сельского хозяйства и выступления творческих коллективов. Каждый регион представит свои главные деликатесы – тягучий мед, душистые сыры, хрустящий хлеб, лесные грибы, ягоды и продукцию местных фермеров. Ярмарка стартует в эту субботу и будет работать с 11 до 18 часов, а в воскресенье с 11 до 16 часов. Искусственный разум поможет управлять российским регионом, пишет Лента.ру. Необычный тендер на сайте госзакупок выставило Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Речь идет о создании подразделения, которое поможет управлять регионом с помощью электронного разума. Организации, которая выиграет конкурс, предстоит создать информационно-техническую систему с площадкой для заседания с режимом ВКС, центральной аппаратной, а также залом для совещаний. Планируется, что электронный разум соберет жизнь Владимирской области воедино, проанализирует и предоставит главе региона. Анализ ДНК древних останков выявил ранее неизвестный вымерший вид быков, обитавший на юге Сибири в последний ледниковый период и даже до него, пишет газета.ру. Вымерший вид был родственен современным якам, но шел отдельным эволюционным путем сотни тысяч лет. По оценкам исследователей, он начал отделяться от современных яков около 400 тысяч лет назад и полностью обособился примерно 250 тысяч лет назад. Генетических данных недостаточно, чтобы формально классифицировать и назвать новый вид. В дальнейшем исследователи планируют сравнить находки с ранее описанными якоподобными останками из региона, чтобы определить, принадлежат ли они к одному виду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Зачем? Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стало больше точек с бесплатным интернетом. В России изменятся условия сдачи экзамена на права. Стали известны преимущества самого молодого региона России. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы стало больше точек с бесплатным интернетом, пишет Кострома Тудей. Бесплатный Wi-Fi есть на набережной Волги, в сквере Ивана Сусанина, на проспекте Мира, Сусанинской и Советской площади. Город продолжит развивать цифровое пространство. На самых важных для жителей территориях планируется создать более 10 точек доступа к общественному Wi-Fi. Со временем в единую сеть включат парк, территории Ипатьевского монастыря и другие места. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио и видеозаписи. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая этого года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со сдачи теории. Кроме того, с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если же срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Средний возраст жителей Югры составляет всего 36 лет, пишет Лента.ру. Как отмечают эксперты, причина кроется в двух факторах – высокой рождаемости и активном привлечении трудоспособных специалистов со всей страны благодаря развитой социальной политике и высоким зарплатам. Кроме того, отдельное внимание уделяют студенческим семьям. Студентки очного обучения получают бесплатное комплексное сопровождение от начала беременности до родов и после. И напоследок, каждому новорожденному в округе дарят подарок «Расту в Югре» – шкатулку с мамонтенком, выплатой в 20 тысяч рублей и карточкой с QR-кодом на полезные сервисы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня».

0: Гайдай фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Сегодня четверг, 8 октября. Меня зовут Андрей Шмурай. Догадались? Да, настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Для тех, кто не в курсе, я с удовольствием напомню несложное правило. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Небольшое уточнение. На этой неделе мы загадываем исключительно сказочные картины. Ну а поскольку сегодня четверг, у нас сказка, да-да, мультяшная. Давайте послушаем.

0: Если вспомнили название этого прикольного музыкального мультфильма, звоните 325-696, код города 812. А сейчас напомню о причине, почему же у нас сказочная неделя. Да потому что победителю мы дарим 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Вот такой у нас подарок. Жду с нетерпением звонков.
1: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас уже в эту субботу, 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Я понимаю причину вашего звонка. Наверное, вы угадали мультфильм, который был загадан.
2: Конечно.
1: Да, но прежде чем вы назовете его, давайте еще раз отрывок послушаем. Итак, Наталья, как же называется этот фильм?
2: «Зимовье зверей».
0: Угадал!
1: Это прекрасный мультик «Зимовье зверей». Ну, конечно, конечно, конечно. И кто зимовал-то, помните?
2: Конечно. Свинья, бык, баран, гусь и петух.
1: Точно. А кто им противостоял в таком случае?
2: ОПГ из волков.
1: ОПГ – это что, преступная группировка?
2: Очень опасная группировка.
1: Точно, все-таки было. Кстати, прекрасный отрывок прозвучал, я считаю. Вот это «Масленица!» Кто это кричал?
2: Свинья.
1: Точно. Ну вот они не только, между прочим, хрюкают. А вы, кстати, почему так хорошо знаете этот мультик?
2: Потому что у меня есть детишки, они выросли на этих замечательных мультиках. Господи, там звери похожи на зверей. Музыка просто замечательно поднимает настроение. Как не знать?
1: Трудно с вами спорить, так оно и есть. Вот теперь по-настоящему. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Как вам подарочек?
2: Ой, супер, вообще отлично. Спасибо огромное.
1: Кому-то привет хотите передать?
2: Всему Питеру с таким солнечным днем.
1: Ой, что правда, то правда. Спасибо всем петербуржцам и петербурженкам. Горячий осенний солнечный привет от Натальи. Спасибо огромное за игру. Хорошего дня.
2: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Все, что ты любишь на радио.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Впервые взял ее в руки в парадной. Может быть, в 13, в 14, в 15 лет. Руки до сих пор к ней тянутся. Если не догадались, скажу. Речь идет о гитаре. А буквально накануне в Аргентине отмечался праздник — Международный фестиваль гитары. Именно об этом инструменте наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Одна из первых гитар появилась в Древнем Египте при вскрытии гробницы царицы Хатшепсут в долине царей, которая датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Был найден трехструнный инструмент, сделанный из кедра с кожаной декой. Инструмент лежал в гробнице рядом с безымянным египтянином, который, по мнению историков, в то время развлекал королевский двор.
0: Четвертое место.
1: Слово «гитара» имеет древнегреческое происхождение, но даже если точное происхождение гитары остается загадкой, многие уверены, что слово «гитара» происходит от греческого слова «китарра». Считается, что это слово было заимствовано испанцами в 17 веке и превратилось в «гитарра». В переводе с английского, конечно, означает «инструмент», но для справки, «кифара» — это скорее арфа, чем гитара.
0: Третье место.
1: Если сейчас известные гитаристы подписывают фотографии, а их инструменты бережно хранятся в музеях, то 3300 лет назад на территории современной Турции было иначе. Так, увековеченный образ гитариста был найден в куске скалы Алакахиюк в турецком Чоруме. И теперь данный рисунок можно увидеть в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
0: Второе место.
1: Шестиструнная гитара — довольно новое изобретение. В древности в моде были в основном трех или, возможно, четырехструнные музыкальные инструменты. И когда испанцы начали заменять свою лютню новой, более современной на вид гитарой, никто не подумал, что шесть струн от Е до Е — это весьма хорошая идея. А шесть одиночных струн появились на инструменте только в самом начале 19 века.
0: Первое место.
1: По правде говоря, первая электрогитара совсем не выглядела чудом. Сковородка, так ее называли, она была изобретена в 1931 году человеком по имени Джордж Башамп. Эта гитара была создана для того, чтобы заработать на популярности гавайской музыки в 30-х годах прошлого века. Кстати, именно Башамп также является изобретателем первого серийного электромагнитного звукоснимателя.
0: Великолепная пятерка. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Говорят, фундамент — это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромская студентка заняла второе место на всероссийском фестивале. В России назвали самой востребованной профессией. Жители российского региона начали по-новому учить доверять миру. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Оренбурге завершился всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов «Сердце Евразии», пишет СМИ-44. Это яркое событие, объединившее таланты со всей страны. Костромскую сельхозакадемию с гордостью представляла студентка экономического факультета Марьяна Добролюбова. Ее народная песня «Кабы-2» покорила зрителей и жюри. Уникальная манера исполнения с ритмичными слогами превратила традиционную песню в виртуозную скороговорку. По итогам фестиваля Марьяна заняла второе место в номинации «Стилизация народной песни» и выступила на главной сцене гала-концерте фестиваля. Продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор стали одними из наиболее востребованных профессий в России с начала этого года, пишут РИА Новости. Также в десятку лидеров вошли разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Для продавцов-консультантов медианная зарплата при наличии навыка работы с жалобами клиентов достигает 90 тысяч рублей против 58 без него. А вот у водителей знания английского языка повышают медианную зарплату до 250 тысяч рублей. В Челябинске все больше жителей обращаются к канистерапии. Реабилитации с помощью специально обученных собак, пишет Лента.ру. В комнате, где проходят занятия, нет запаха медикаментов и строгих врачей в белых халатах. Главное лекарство здесь – влажный нос и виляющий хвост. Канистерапия не ставит диагноз, а каждое занятие скорее напоминает игру. Один из терапевтов – корги по кличке Бен. Чтобы работать с людьми, собаке нужны безупречная психика, устойчивость к стрессу и искренняя любовь к людям. Взамен четвероногие терапевты не ждут похвалы. Главная награда для них – звонкий смех и положительные эмоции людей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Центр комплексного развития детей «Я знаю» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ярко! Легко! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно, по рекомендации моих хороших знакомых, посмотрел фильм совместного производства Германии и Швейцарии, который называется «Хайди». Именно его и хочу посоветовать вам на вечер. Фильм выпущен в 2015 году и, судя по немногочисленным отзывам, интересен, может быть, не столь широкому кругу зрителей. Но я считаю, что он, безусловно, заслуживает внимания. В фильме рассказывается про девочку Хайди, которая живет со своим дедушкой в маленькой альпийской деревушке. Она и ее друг пасут в горах коз и вполне довольны своей жизнью. Но вот однажды все меняется. Хайди призывает к себе богатая тетушка из Франкфурта. Дальше подробности опущу. Добавлю лишь, что если вы любите фильмы, где нет крови, стрельбы, спецэффектов, компьютерной графики, то эта картина точно для вас. Все натурально, просто, неторопливо и потрясающе красиво, друзья мои. Потому как красота гор и приальпийских лугов не нуждается ни в какой компьютерной правке. Кино на вечер. Хайди. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Есть такие мужчины, которые считают представительниц прекрасного пола обманщицами. Однако в данной истории жертвой обмана был не мужчина, а просто люди. Много людей. Речь идет о китайской спортсменке, которая известна под именем Абир. Дело было во время берлинского марафона. Женщина показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Хотела с гордостью объявить о своем личном рекорде, но тут разразился скандал. В интернете распространилось фото, сделанное на 38-м километре марафона, где видно, как девушка сидит на багажнике велосипеда и, соответственно, ее кто-то подвозит. Позже Абир заявила, что на 38-м километре ей стало плохо, и она попросила друга подвести ее до того места, где она могла бы объявить о сходе с дистанции. Но, подумав, спортсменка взяла себя в руки и продолжила марафон. Чем закончилось? Пришлось девушке, конечно, извиняться и удалить из соцсетей все хвастливые публикации о марафоне. Ну, естественно, никакого рекорда, как вы понимаете, не случилось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открылись два кадетских класса МВД. Осенние каникулы в этом учебном году будут самыми длинными за 10 лет. Россиянам назвали самые полезные осенние напитки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Осенние каникулы российских школьников будут самыми длинными за 10 лет, пишут РИА Новости. В этом году каникулы при обучении по четвертям продлятся 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства. В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября. Напомню, в предыдущие 8 лет ученики отдыхали осенью лишь 9-10 дней. Осенний рацион можно дополнить напитками из облепихи, зеленым чаем и какао, пишет Газета.ру. По словам специалистов, облепиха содержит витамин С и бета-каротин, из которого в организме образуется витамин А. Для чая также пройдут листья облепихи, малины и смородины. В них есть флавоноиды, способные влиять на воспалительные процессы. Диетологи отметили и свойства зеленого чая. В нем содержатся танины и L-теанин, который может оказывать успокаивающее действие. В напиток можно добавить имбирь, он согревает и способствует циркуляции крови. Еще один вариант для осеннего меню – какао из натурального порошка. Оно содержит полифенолы. Кроме того, специалисты посоветовали использовать белую часть апельсиновой кожуры. В ней есть нарингин, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ФКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница и автор песен Нюша, урожденная Анна Шурочкина, заявила о намерении вернуть себе первоначальное имя. Артистка напомнила, что официально стала Нюшей по документам в 2007-м, в 17 лет, когда принимала участие в телевизионном вокальном конкурсе. Теперь, по ее словам, возникло желание снова изменить имя в паспорте, но уже на Анну. На самом деле, я вообще говорила даже об этом в интервью раньше, что не знаю, на какой период, на какой отрезок времени я буду Нюшей, пояснила 36-летняя поп-звезда. По прошествии почти 20 лет Нюша отметила, что к ней пришло осознание того, что хотелось бы вернуть себе имя, данное при рождении. Исполнительница также рассказала, что на решение сделать псевдоним Нюша официальным именем повлияла в том числе популярность сериала «Смешарики», где одну из главных героинь, свинку-модницу, тоже зовут. Артистка уточнила, что если бы взяла просто псевдоним, то могла бы не везде его использовать, в том числе поэтому Нюша и решилась на такой шаг сделать. Сценическое имя подлинным. А что? Анна – прекрасное имя, и если мне не изменяет память, самое распространенное женское в мире.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, как сегодня воспринимает критику своей внешности. Артист отметил, что в начале карьеры негативные публикации могли серьезно его раздражать, однако со временем он научился не придавать им большого значения. На протяжении многих лет Жуков сталкивался с комментариями о лишнем весе. Музыкант заявил, что критика внешности в какой-то момент перестала его задевать. «Когда человек полный, как я, и всю жизнь ему об этом напоминают, это его большой крест. Он с этим борется всю жизнь, переживает. Наступает момент, когда уже устаешь объяснять, потому что тебя особо уже не волнует, потому что это не самое главное», — рассказал артист. Жуков заявил, что теперь относится к подобным высказываниям спокойно. Он отметил, что готов принимать внимание публики вместе с позитивными и негативными реакциями. «Мы обожаем хейтеров, мы вас любим. Пишите почаще и больше, это дает нам определенную правильную вакцину, понимаете, от всего остального. Я обожаю свой вес, и ваш вес тоже», — заключил артист. «Серега, я с тобой на 100% соглашаюсь. Если чувствуешь себя в этом теле комфортно, мнение окружающих не так уж и важно».
0: «Звездный час».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Интернет с крутым тарифом в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
2: Выгодный интернет от Локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
4: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепивоваров». Кострома готовится к проведению губернской ярмарки. Искусственный разум поможет управлять российским регионом. В Сибири нашли неизвестный вымерший вид быков. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома готовится к проведению губернской ярмарки, пишет ГТРК. Традиционный осенний праздник развернется у красных и больших мучных рядов, а также в сквере Ивана Сусанина. Гостей ждут конкурсы, фермерские продукты, дегустации, выставка достижений сельского хозяйства и выступления творческих коллективов. Каждый регион представит свои главные деликатесы: тягучий мед, душистые сыры, хрустящий хлеб, лесные грибы, ягоды и продукцию местных фермеров. Ярмарка стартует в эту субботу и будет работать с 11 до 18 часов, а в воскресенье с 11 до 16 часов. Искусственный разум поможет управлять российским регионом, пишет Лента.ру. Необычный тендер на сайте госзакупок выставило Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Речь идет о создании подразделения, которое поможет управлять регионом с помощью электронного разума. Организации, которая выиграет конкурс, предстоит создать информационно-техническую систему с площадкой для заседания с режимом ВКС, центральной аппаратной, а также залом для совещаний. Планируется, что электронный разум соберет жизнь Владимирской области воедино, проанализирует и предоставит главе региона. Анализ ДНК древних останков выявил ранее неизвестный вымерший вид быков, обитавший на юге Сибири в последний ледниковый период и даже до него, пишет Газета.ру. Вымерший вид был родственен современным якам, но шел отдельным эволюционным путем сотни тысяч лет. По оценкам исследователей, он начал отделяться от современных яков около 400 тысяч лет назад и полностью обособился примерно 250 тысяч лет назад. Генетических данных недостаточно, чтобы формально классифицировать и назвать новый вид. В дальнейшем исследователи планируют сравнить находки с ранее описанными якоподобными останками из региона, чтобы определить, принадлежат ли они к одному виду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Люби меня.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
5: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27.

0: Здоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет плюс 16 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенные художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Ваня. В городе осень.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Впервые я взял ее в руки в парадной, может быть, в 13, в 14, в 15 лет. Руки до сих пор к ней тянутся. Если не догадались, скажу. Речь идет о гитаре. А буквально накануне в Аргентине отмечался праздник Международный фестиваль гитары. Именно об этом инструменте наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Одна из первых гитар появилась в Древнем Египте при вскрытии гробницы царицы Хатшепсут в долине царей, которая датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Был найден трехструнный инструмент, сделанный из кедра с кожаной декой. Инструмент лежал в гробнице рядом с безымянным египтянином, который, по мнению историков, в то время развлекал королевский двор.
0: Четвертое место.
1: Слово «гитара» имеет древнегреческое происхождение, но даже если точное происхождение гитары остается загадкой, многие уверены, что слово «гитара» происходит от греческого слова «китарра». Считается, что это слово было заимствовано испанцами в 17 веке и превратилось в «гитарра». В переводе с английского, конечно, означает «инструмент», но для справки, «кифара» — это скорее арфа, чем гитара.
0: Третье место.
1: Если сейчас известные гитаристы подписывают фотографии, а их инструменты бережно хранятся в музеях, то 3300 лет назад на территории современной Турции было иначе. Так, увековеченный образ гитариста был найден в куске скалы Алака-Хиюк в турецком Чоруме. И теперь данный рисунок можно увидеть в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
0: Второе место.
1: Шестиструнная гитара – довольно новое изобретение. В древности в моде были в основном трех или, возможно, четырехструнные музыкальные инструменты. И когда испанцы начали заменять свою лютню новой, более современной на вид гитары, никто не подумал, что шесть струн от Е до Е – это весьма хорошая идея. А шесть одиночных струн появились на инструменте только в самом начале 19 века.
0: Первое место.
1: По правде говоря, первая электрогитара совсем не выглядела чудом. Сковородка, так ее называли, она была изобретена в 1931 году человеком по имени Джордж Башамп. Эта гитара была создана для того, чтобы заработать на популярности гавайской музыки в 30-х годах прошлого века. Кстати, именно Башамп также является изобретателем первого серийного электромагнитного звукоснимателя.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня. Радио

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. А они, отношения, доложу я вам, бывают необычные и, я бы даже, наверное, сказал, странные. Вот смотрите, некая влюбленная парочка из Шанхая нередко обменивалась подарками, знаете, в денежном выражении. Но именно из-за таких подарков роман и закончился. У девушки был день рождения, парень отправил ей традиционный красный конверт и положил туда 520 юаней. Если вы не в курсе курса, сообщаю, это 77 долларов. А число 520, кстати, созвучно с китайской фразой «догадались, я тебя люблю». В ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней. Это уже, на секундочку, 195 долларов. Это число созвучно с фразой «на всю жизнь». Но романтичному символизму не суждено было состояться. Девушка не прислала кавалеру вообще никаких денег. И вы думаете, что он сделал? Он разозлился и отправился в полицию. Те пришли, конечно, в недоумение, потому что в первый раз им довелось разбираться с таким странным случаем. Но с девушкой они все-таки побеседовали. Она согласилась вернуть мужчине денежный подарок, но добавила, что между ними все кончено. Вы знаете, друзья мои, прописную истину, наверное, скажу. Когда речь заходит о деньгах, продолжать разговор о любви, по-моему, просто бессмысленно. А для вас, как всегда, мое пожелание. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
0: Ярко! Легко! «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Спикер Совета Федерации назвала три приоритета для россиянок. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. Специалисты Русского музея завершили реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштаб выставки произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет плюс 16 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ваня. Осень на всю громкость.
5: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно, по рекомендации моих хороших знакомых, посмотрел фильм совместного производства Германии и Швейцарии, который называется «Хайди». Именно его и хочу посоветовать вам на вечер. Фильм выпущен в 2015 году, и, судя по немногочисленным отзывам, интересен, может быть, не столь широкому кругу зрителей. Но я считаю, что он, безусловно, заслуживает внимания. В фильме рассказывается про девочку Хайди, которая живет со своим дедушкой в маленькой альпинистской деревушке. Она и ее друг пасут в горах коз и вполне довольны своей жизнью. Но вот однажды все меняется. Хайди призывает к себе богатая тетушка из Франкфурта. Дальше подробности опущу. Добавлю лишь, что если вы любите фильмы, где нет крови, стрельбы, спецэффектов, компьютерной графики, то эта картина точно для вас. Все натурально, просто, неторопливо и потрясающе красиво, друзья мои. Потому как красота гор и приальпийских лугов не нуждается ни в какой компьютерной правке. Кино на вечер. Хайди. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Есть такие мужчины, которые считают представительниц прекрасного пола обманщицами. Однако в данной истории жертвой обмана был не мужчина, а просто люди. Много людей. Речь идет о китайской спортсменке, которая известна под именем Абир. Дело было во время берлинского марафона. Женщина показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Хотела с гордостью объявить о своем личном рекорде, но тут разразился скандал. В интернете распространилось фото, сделанное на 38-м километре марафона, где видно, как девушка сидит на багажнике велосипеда и, соответственно, ее кто-то подвозит. Позже Абир заявила, что на 38-м километре ей стало плохо, и она попросила друга подвести ее до того места, где она могла бы объявить о сходе с дистанции. Но, подумав, спортсменка взяла себя в руки и продолжила марафон. Чем закончилось? Пришлось девушке, конечно, извиняться и удалить из соцсетей все хвастливые публикации о марафоне. Ну, естественно, никакого рекорда, как вы понимаете, не случилось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Вай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов с первого квартала 2027 года. Анимационный фильм

0: Боги не делают подарков, созданный при помощи нейросети, обзавелся первым трейлером. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. Соответствующей инициативой выступили депутаты одной из фракций. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов города Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских. При этом карта не привязана к какому-либо коммерческому банку, а для ее открытия не нужен расчетный счет. Авторы инициативы заявили, что ключевым условием успешного запуска такой программы будет привлечение самых крупных федеральных торговых сетей. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов. Это около 13,5 долларов с первого квартала 2027 года. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». В Министерстве туризма пояснили, что подобная практика применяется в 80 странах мира. При этом представители частного сектора экономики предлагают отложить введение туристического сбора. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Это позволит экономить около 209 миллионов долларов средств ежегодно, выделяемых на эти цели. И в завершении выпуска анимационный фильм «Боги не делают подарков» в студии Fable, созданный при помощи нейросети, обзавелся первым трейлером. Картина будет представлять собой антологию из 4 короткометражек, действие которых разворачивается в далеком будущем. Сюжеты основаны на коротких роликах YouTube-блогера и ИИ-художника Зака Лондона, известного под псевдонимом Gossip Goblin. Он же выступил режиссером и соавтором сценария. При том, что картину нельзя считать целиком сгенерированным искусственным интеллектом, поскольку над ним работали сценаристы и актеры озвучки, создатели позиционируют свой проект как ИИ-фильм. Картину собираются представить в качестве потенциального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная картина», передает Variety. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет плюс 16 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенные художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Сильная

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.